один тарс Вильнюас открыть. Балтиас юра муштев наупалц, Саляяс мил пиздин тарс кассенчу, Ассар